boogie boogie boogie boogie створи со мной. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, богий, богий, богий, богий, створ. Вершу сам на ідею геніально, здаю, па, ізваю, максимально, морда се здила бамбу.